0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире Международное радио Словакии. У микрофона Братиславской студии Андрей Шевченко, и за звукорежиссерским пультом работает Абдулла Рут. Позвольте ознакомить вас с содержанием воскресного выпуска ежедневной получасовой программы «Словакия сегодня». Начнем ее с традиционной воскресной рубрики по вашим письмам «Обратная связь». Поскольку в последние недели мы по разным причинам не смогли транслировать спортивную рубрику, мы также получили письма с вопросами о том, будет ли она возобновлена. Поэтому сегодня мы предложим вашему вниманию два спортивных сюжета в рамках нашей программы. Ну а затем мы откроем очередную страничку из рубрики «Музыкальные перекрестки». Сегодня мы расскажем о фольклорном ансамбле «Шаришан». Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами с радио Словакия International. Приятного вам прослушивания.
1: Обратная связь.
2: Дорогие слушатели, сегодня в Словакии отмечается День матери. Это день, посвященный матерям и материнству. Его отмечают в разные дни во многих странах мира. В Словакии День матери всегда выпадает на второе воскресенье мая. Это праздник, рожденный из любви, который затрагивает миллионы сердец по всему миру. Он напоминает нам в том числе, что матери – это сердце семьи. Наша уважаемая коллега Татьяна Житникова расскажет вам подробнее об этом празднике в Словакии в программе «Во вторник». А пока, дорогие слушатели, позвольте мне поздравить всех вас от всего сердца с этим прекрасным праздником и пожелать всем матерям и их детям, независимо от возраста, много взаимной любви. Что касается ваших писем, мы благодарим вас за все ваши добрые поздравления по случаю Дня Победы над фашизмом. Нам было очень приятно их читать. Поскольку в последние недели мы по разным причинам не смогли транслировать спортивную рубрику, мы также получили письма с вопросами о том, возобновим ли мы ее. Как всегда, она будет выходить в эфир по пятницам. Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию два спортивных сюжета в рамках сегодняшней программы и желаем вам приятного прослушивания.
1: Спорт.
2: Друзья, в нашем первом спортивном сюжете мы расскажем о выдающемся успехе молодого словацкого футбольного тренера Михала Гашпарика. Бывший профессиональный футбольный полузащитник большую часть своей карьеры в качестве игрока провел в родном городе Трнава, выступая за «Спартак». В январе 2021 года в возрасте 39 лет он стал главным тренером «Спартака». За время работы в качестве тренера этого клуба он трижды выигрывал Кубок Словакии в 2022, 2023 и 2025 годах. 6 июня 2025 года был Гашпарик назначен главным тренером польского клуба «Гурник Забжи», подписав двухлетний контракт. В прошлую субботу, 2 мая 2026 года, он выиграл свой четвертый национальный кубок, приведя «Гурник» к победе со счетом 2-0 над «Раков» Ченстохова в финале Кубка Польши. Такие вечера войдут в историю футбола. Где-то среди ревущих трибун, моря белых футболок и кричалок, разносившихся по национальному стадиону в Варшаве, стоял человек, который задавал четкое направление выдающегося успеха своего клуба. Словацкий тренер «Гурника Забжа» Михал Гашпарик. Только болельщики «Гурника» старшего поколения помнили последние крупные успехи своего клуба. 14-й чемпионский титул в 1988 году или победу в Суперкубке в том же году. Последний крупный трофей, который выиграл «Гурник», был завоеван еще в социалистическую эпоху. Клуб из шахтерского города ждал еще дольше своей теперешней шестой победы в Кубке Польши с 1972 года. Поколения болельщиков выросли без трофея, который когда-то был неотъемлемой частью идентичности клуба. До тех пор, пока не появился словак Михал Гашпарик. Возможно, скоро ему поставят памятник, а ведь в польском клубе он всего лишь первый год. Для клуба «Гурник Забжа», который в финансовом плане занимает лишь среднее место в польской лиге, победа в Кубке Польши – это огромный успех. Возвращение в элиту, по крайней мере, на один волшебный вечер. «С Михалом Гашпариком на тренерском посту мы можем стремиться к звездам», – писали газеты в Забже. И дело было не только в результате. Это был футбольный матч, в котором было все. Более 50 тысяч человек заполнили арену. По данным польских СМИ, пришло около 30 тысяч болельщиков нового обладателя Кубка из Забжа. Уже за час до начала матча стало ясно, кто правит трибунами в Варшаве. Лавина белых футболок хлынула на них, сметая все вокруг. Оглушительный шум фанатов из Забжи в сопровождении скрипок разнесся по всему стадиону. «Гурник Забжи, я люблю тебя! Играйте, играйте, как в старые добрые времена!» – кричали они. На поле царила та же энергия. У подопечных Гашпарика было явное преимущество. 45-летний словацкий тренер не просто добился результата. Он привнес в команду систему и веру игроков в себя. В интервью для словацкого радио Михал Гашпарик сказал.
3: Перед 6 сезонами мы были еще в дорасте, а теперь в подстате этих целых 5 сезон.
2: 6 лет назад я еще работал с молодежной командой Трнавы, а сейчас, по сути, в качестве тренера. Я в профессиональном футболе уже 5 сезонов, и в каждом из них моя команда доходила до финала Кубка, и мы выигрывали его 4 раза. Я действительно сам не могу это объяснить. Вполне вероятно, я даже не мечтал и не думал, когда пришел тренировать клуб в Польше, что сразу же в первом сезоне нам удастся добиться этого, выиграть национальный кубок. Все спрашивают, как мне это удается делать каждый раз с моей командой, но я не знаю, что на это ответить, кроме как, что все дело в том, что работа выполняется на 100%. Когда мы допускали ошибки в матчах, мы старались исправлять и не повторять их. Я немного изменил некоторые моменты в игре команды по сравнению с тем, что было в Словакии. Думаю, дело в игроках, в том, как они реагируют на указания, а у нас хорошие футболисты. Я думаю, мне очень повезло с игроками в команде. Они доверяют всем моим тактическим указаниям и выполняют их. И я думаю, что в этом-то и вся суть. Я почувствовал, что эта команда верит в себя, что у них есть эмоции. Это живая команда, что можно почувствовать даже в раздевалке. Как и в Трнаве, успех команды не был построен на футбольных звездах. Может быть, за исключением Лукаса Подольски. У нас только ребята, которые не звезды и работают только на команду. И это видно на поле. Ему нравятся современные тенденции в футболе. Он ввел изменения в питании своих подопечных и настаивает на том, чтобы клуб инвестировал в аналитические программы. Мы очень счастливы, потому что болельщики и Гурник, весь клуб, очень долго ждали успеха. Более 50 лет – это очень долгое время. У нас замечательные болельщики, отличная посещаемость домашних матчей. И вчера у нас в Варшаве была практически домашняя атмосфера. На заполненном стадионе более 30 тысяч человек приехали из Абжи, чтобы посмотреть на нас. И этот успех, прежде всего, для них.
3: А тен успех и про них.
2: Главный тренер Гурника Забжи также поблагодарил руководство клуба за предоставленный ему шанс и возможность тренировать нового победителя Кубка. В Забжи он работает в основном с молодыми игроками, что является существенным изменением по сравнению с его временем в Трнаве, где он полагался на опытных игроков в возрасте за 30. Результатом его работы в Польше стала слаженная команда. Единственным исключением с точки зрения возраста в его команде – это 40-летний Лукас Подольски, чемпион мира 2014 года в составе Германии. Вот что он по поводу словацкого тренера сказал в интервью для словацкого радио. Он человек, который сосредоточен на упорном труде и очень дисциплинирован. Он не из тех, кто позволяет команде делать все, что она хочет, а дисциплина – одна из самых важных вещей в футболе. Я очень хорошо знаю это по опыту игры в Германии. Благодаря упорному труду и дисциплине, которую он привил команде, мы достигли этой вершины. У него невероятная страсть к футболу, и я думаю, он внес существенный вклад в прогресс нашей команды. Я надеюсь, что мы сможем добиться еще большего. У нас осталось 4 игры в домашней лиге, и мы тоже можем достичь самой вершины. Михал отлично справился со своей тренерской работой. Все в команде поддерживали друг друга на протяжении всего сезона. Он верил в нас, и мы это чувствовали. Он привнес в нас энергию и веру в наши собственные силы. И после вчерашнего вечера, я думаю, все очень счастливы.
4: After yesterday, I think everyone is happy.
2: Гашпарик – настоящий феномен в национальных кубковых соревнованиях. Если учитывать его тренерскую работу в «Спартаке» из Трнавы и «Гурнике» из Забжи, то на его счету 35 побед в 39 матчах. Словацкий тренер вернул в Забжи нечто, что нельзя купить. Веру в то, что даже обычный клуб может испытать нечто феноменальное. В нашем втором спортивном сюжете мы возвращаемся к выдающемуся успеху юниорской сборной команды Словакии по хоккею с шайбой. Спустя 4 года после завоевания бронзовой медали на зимних Олимпийских играх в Пекине словацкий хоккей отпраздновал еще одну медаль. Команда тренера Мартина Дендиса завоевала ее на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди юниоров до 18 лет 2026 года в Тренчине и Братиславе. В составе сборной Словакии в этот раз не было таких громких имен, как Юрай Славковский, Шимон Немец или Далибор Дворский. На домашнем чемпионате мира у словаков не было ни одного звездного игрока, и многие предсказывали, что будет прервана серия предыдущих сборных в этой возрастной категории. Команда до 18 лет 3 года подряд занимала 4-е место на чемпионатах мира, чего от этого нового состава в этом году никто не ожидал. Однако все оказалось наоборот, и юные хоккеисты превзошли все ожидания. После победы в полуфинале над Латвией со счетом 1-0 словацкая молодежная команда вышла в финал, где в субботу 2 мая им не хватило сил, чтобы противостоять более сильному сопернику из Швеции. Однако серебро для них стоит столько же, сколько золото. То же самое можно сказать и о словацких болельщиках, которые даже после проигранного матча за золото вместе с хоккеистами на переполненном стадионе пели словацкий гимн. Это была третья медаль Словакии в истории на чемпионатах в этой возрастной категории. В 1999 году словаки выиграли бронзу, а в 2003 году – серебро. Словацкий хоккеист Тимоти Казда был признан самым ценным игроком чемпионата. Он также был включен в символическую сборную вместе с капитаном сборной Словакии Адамом Гольером. Гольер получил также награду как лучший защитник чемпионата мира. Организаторы чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниоров до 18 лет из Словакии получили похвалу от Международной федерации хоккея после завершения турнира. Президент Словацкой хоккейной ассоциации Мирослав Шатан рассматривает это как важный шаг на будущее и подтвердил, что Словакия подаст заявку на проведение чемпионата мира среди игроков до 20 лет.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Пришло время музыкальной рубрики.
1: Музыкальные перекрестки.
0: Друзья, в сегодняшней музыкальной рубрике мы расскажем о фольклорном ансамбле «Шаришан». Он был основан в 1967 году в городе Великий Шариш и с 1970 года работает в Прешеве. На протяжении почти 60 лет он получал многочисленные награды на самых престижных национальных фестивалях. Его творчество известно в большинстве европейских стран, а также во многих странах Азии, Африки и Америки. В прошлом году ансамбль выпустил программу и альбом под названием «Рок в деревне», которые являются данью уважения традициям и одновременно отражением современности. Необходимо подчеркнуть двойной смысл игры слов, когда на словацком языке слово «рок» имеет значение не только название музыкального жанра, но также оно значит «год». Подробнее об этом расскажет художественный руководитель ансамбля Яна Питкова.
2: Ансамбль «Шаришан» издавна известен своей предприимчивостью в творческой деятельности. Нам это очень нравится. У нас уже был подобный опыт с певицей Каткой Кнехтовой в совместном концептуальном проекте под названием «Путо. Узы». На этот раз мы использовали в качестве основы блестящий материал, который нам оставил Мартин Тяпак в фильме «Год в деревне» 1967 года выпуска. Таким образом, мы придали материалу и другую форму и сшили для него, так сказать, одежду в рокерском стиле. Однако все обычаи и семейные традиции, конечно, сохранены, просто представлены в другой форме.
0: Выступление музыкального ансамбля произвело сильное впечатление. Это один из самых успешных проектов на сегодняшний день, и он по-прежнему пользуется большой популярностью у публики.
2: 20-е представление, которое мы представим, это невероятно. Для ансамбля «Шаришан» это очень успешный проект. Возможно, именно потому, что сюжетная линия перенесена в нашу эпоху. В ней даже есть отражение этой эры, которая богиня судьбы несет с собой. И, возможно, именно потому, что она близка нашему времени и пространству, и все настолько взаимосвязано и представлено с величайшей искренностью и добротой, на которые мы способны, что и вызывает такой отклик. Но я хочу сказать, что мы на самом деле ничего нового не изобрели. Ведь господин Носал еще в 80-х связал ансамбль «Лучница» с музыкальными группами «Элан» и «Лойза». Я участвовала в этих проектах, и во мне навсегда сохранилось ощущение вдохновения от того, насколько слияние или смешение жанров может быть обогащающим для обеих сторон.

0: Фольклорный ансамбль «Шаришан» уже успешно выступил на родине в Словакии с программой «Год. Рок в деревне». Как реагирует публика на эту музыкальную программу за рубежом? Художественный руководитель ансамбля Яна Питкова продолжает свой рассказ.
1: Заграничье затеял и Ческо, потому что это так накладный проект.
2: Мы выступали с этой программой за границей только в Чехии, потому что это очень дорогостоящий проект. Для того, чтобы действительно продвинуть его дальше, нам нужен кто-то, кто возьмет нас под свое покровительство в другой стране. Мы получили отличный отклик от польского менеджера, который прикладывает все свои усилия, чтобы мы выступили в этой стране. Выступления в Чехии превзошли все наши ожидания. Мы выступали в Брно и Праге. Такая спонтанная реакция и такие невероятные отзывы, какие мы получили от публики в театре «Гиберния» в Праге, я, наверное, никогда раньше не видела.
0: За успехом программы «Год. Рок в деревне» стоит довольно большая команда людей.
2: Я хотела бы назвать имена хореографов Вила Микула, Лацко Цморе, Ивка Кучерова, Антолова, которые в этом творческом трио, несмотря на то, что у каждого из них совершенно разный стиль и совершенно разные поэтика и видение, это совершенно не ощущается во всем спектре стилизации хореографии. А еще есть три аранжировщика. Любка Шебей, наш главный музыкальный аранжировщик, Рада Гайош и потрясающий Матя Гусовский. Потом в команде я, как автор сценария, и, конечно же, исполнители, которые представляют все это на сцене, в том числе и в повторных показах, когда, несмотря на разные изменения, произведение остается живым. Это один огромный живой колосс, в котором участвует 80 артистов, и за ними стоит множество людей, преподавателей танцев и других ведущих деятелей, которые регулярно работают над тем, чтобы зрители увидели самое лучшее.

0: Помимо регулярных выступлений, ансамбль «Шаришан» также готовит новые показы проекта «Год рок в деревне».
1: Мы много об этом думаем, потому что уже провели один успешный тур по городам Жилино, Тренчин, Братислава, Брно, Прага. И, честно говоря, нам бы очень хотелось повторить выступление в некоторых из них, хотя бы здесь, в Братиславе. На данный момент у нас запланировано выступление 16 мая в Прешеве. Мы сердечно приглашаем всех желающих и надеемся, что выступим и в других городах.
0: В следующем году фольклорный ансамбль «Шаришан» отметит свой 60-й юбилей. Подготовка к торжествам уже идет полным ходом.
1: Мы все еще находимся на несколько секретном этапе подготовки к торжествам. Это определенно будет что-то, что снова удивит. Но я, наверное, пока не могу об этом говорить, потому что это также будет включать в себя сотрудничество с другими исполнителями. Однако, что я могу сказать на данный момент, мы бы очень хотели подвести итоги всего лучшего, что было создано в ансамбле, и как-то все это связать и представить как единое целое.

0: На этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу воскресную программу. Последние полчаса с вами в эфире были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Всего вам самого-самого доброго. И до новых встреч в эфире.
1: Позитивные дела. 104.3 FM.